сорами за спарами шкорон шкура. На там боку света стражи я на славу сова сердцовят, шепчет сукали. Ключи там шма, а дом из нас вообще.